0: Nej, måste vi?
1: Там вы, Яна.
0: Ты!
2: Ты мистал, ты грегал, ты вендал, ты венкал.
3: Ты Трамонта.
2: И ты Чавана.
3: Ты Мари, ты Гарби.
2: Ты Венгрек, ты Лавет.
3: Ты Мьеджу, ты Терраду.
2: Ты Лумбада, ты Венла.
3: Ты Венблан, ты Леван, ты Супан, ты Сукран, ты Вендотан, ты Дураган. Када сет ампор капета.
4: Ниу, Рендизиу, Рестел Ниу.
3: De Pounen,
2: à Contravert,
3: des Cerro,
2: de Vendapro,
3: des Broufouniers,
2: Paventaguet,
3: des Lin